through this, what comes next will be marvelous.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Столица сломана и повалена более 250 деревьев. Далее об этом и других событиях более подробно. В столичных парках и зеленых зонах сломано и повалено более 250 деревьев, сообщила руководитель отдела стратегических коммуникаций и связи с общественностью муниципального ООО «Ригасмежа» Иева Гейстере. Обширные разрушения констатированы также в межапарке и в лесах Рижского лесничества. Оценка причиненного столичным паркам и лесам ущерба еще продолжается. Представители «Ригасмежа» с утра в воскресенье обследовали обслуживаемые территории и продолжают устранять угрозы, освобождая от упавших деревьев и веток главные дороги и маршруты передвижения, приводя в порядок наиболее посещаемые территории. В рижских садах, парках и зеленых зонах к настоящему моменту выявлено более 250 поваленных и сломанных бурей деревьев. Больше всего пострадали парки в центре города Дзегушкалнс и Плявнекская роща. Буря повредила и несколько вековых деревьев. Информация об этих потерях будет предоставлена Управлению по охране природы. Как отметили в Ригасмеже, количество поваленных и сломанных деревьев не отражает всего масштаба разрушений. В парках по-прежнему много надломленных и сломанных ветвей, повисших и накренившихся деревьев, а также деревьев, корневую систему которых расшатали или приподняли сильный ветер и обильные ливни. Часть этих повреждений сразу незаметна, поэтому число опасных и подлежащих ликвидации деревьев, скорее всего, еще возрастет. Из четырех лесничеств Ригасмежа самые обширные разрушения констатированы в Рижском лесничестве, которое охватывает лесные территории Риги и ее окрестностей. Министр финансов Марис Кучинскис, который исполняет обязанности премьер-министра, оценил готовность Латвии к кризисной ситуации, вызванной бурей в минувшие выходные, на 6 по 10-бальной шкале, указав, что в течение 3 недель необходимо подготовить предложение по устранению недостатков. Об этом Кучинскис заявил после заседания Совета по кризисному управлению. В понедельник на закрытом заседании Совета обсуждались вопросы, связанные с перебоями электроснабжения во время бури, а также другие вопросы готовности к стихийным бедствиям и ликвидации их последствий. Всем министерствам, ответственным учреждениям и Центру кризисного управления до 15 сентября поручено подать правительству рекомендации и предложения о том, как улучшить работу в подобных ситуациях. Министр отметил, что по сравнению с бурей 2005 года, когда он тоже работал в правительстве, координация процессов и решение других вопросов значительно улучшились. В то же время ряд процессов еще требуют совершенствования. Сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди и, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги. Позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия. Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Самоуправление должны помогать людям, оставшимся без электроснабжения и связи, а жителям следует обзавестись генераторами. Далее об этом и других событиях более подробно. Самоуправление несут ответственность за выявление и оказание необходимой помощи людям, которые после бури в минувшие выходные все еще остаются без электричества и связи, заявил в понедельник после заседания Совета по кризисному управлению руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. В первую очередь это ответственность самоуправлений, потому что они знают своих людей, отметил он. Как указал руководитель центра, у жителей наготове должна быть сумка на 72 часа. В условиях более разрушительной катастрофы восстановить электроснабжение за 72 часа может быть невозможно, сказал Зиле. Поэтому домохозяйствам следует задуматься о том, как обеспечить себя, например, в зимний период, если пропадет электричество. Нужен генератор такой мощности, который сможет потянуть самые важные вещи – систему отопления дома, обеспечить воду, работу электроплиты, указал руководитель центра. Он отметил, что такие генераторы – необходимое средство для выживания, поэтому домохозяйствам по возможности следовало бы ими обзавестись. Руководитель центра кризисного управления сообщил, что центр разработает предложение по созданию пунктов устойчивости. Это могут быть специальные пункты в регионах, где жители в кризисных ситуациях смогут воспользоваться связью, получить актуальную информацию и помощь. Также, как указал Зиле, несмотря на то, что были разосланы красные и желтые оповещения о сильных ливнях и ветре, не во всех случаях предупреждения были приняты во внимание, в том числе проходили мероприятия. В связи с этим центр разработает для рассмотрения в правительстве предложение о конкретных действиях в случае рассылки оповещений, а именно, какие мероприятия могут состояться, а какие при оранжевом или красном предупреждении необходимо отменить. Будет разработан алгоритм для таких случаев, который должны будут соблюдать общество и организаторы мероприятий. В настоящее время это зависит от ответственности только самих организаторов мероприятий. Правительство во вторник не будет рассматривать разработанные Министерством образования и науки поправки к стандартам основного и всеобщего среднего образования, которые предусматриваются с следующего учебного года, существенные изменения порядка оценки знаний школьников, в том числе условий сдачи и оценки централизованных экзаменов, сообщил в понедельник после заседания коалиционного совета министр финансов Марис Кучинскис. Он указал, что коалиция продолжит работу над этими вопросами 31 августа. Сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги. Позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временными дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия. Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM
0: 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. С помощью дронов оценят последствия бури. Далее об этом и других событиях более подробно. К ликвидации последствий бури будут привлечены беспилотники, поэтому в ближайшее время в воздушном пространстве Латвии возможна их повышенная активность, сообщили в агентстве гражданской авиации. Агентство выпустило предупреждение пользователям воздушного пространства о полетах беспилотников в связи с обследованием повреждений инфраструктуры электросетей и обеспечением работы по ликвидации последствий бури. Предприятию Sadales Tickles и привлеченным им операторам дронов разрешено выполнять такие полеты вне прямой видимости по всему воздушному пространству Латвии на высоте до 120 метров над землей. Предупреждение действует с 16 часов 24 августа до 2 часов 59 минут 27 августа. И в это время возможна повышенная активность дронов. Агентство призывает всех остальных пилотов и операторов беспилотников быть предельно внимательными, учитывать, что в эти дни ожидается интенсивное использование дронов. Оно рекомендует пока воздержаться от выполнения полетов вблизи инфраструктуры электросетей, чтобы не мешать работе оперативных служб специалистов. В садах и парках Риги бурей повалено или сломано более 250 деревьев. От ветра пострадали и деревья-великаны, сообщило муниципальное предприятие Рига Смежа. Из парков сильнее всего пострадали те, что находятся в центре города, а также Дзегушкалнс и Плявниекская роща. Уборка же всех лесов в столице после бури может занять более месяца. В течение этой недели предприятие рассчитывает выявить все повреждения от бури. Также в течение недели планируется устранить главные возникшие после шторма угрозы в интенсивно используемых зонах. Буря бушевала и в рижском зоопарке. Еще до бури было принято решение сократить время работы зоопарка в субботу, а в воскресенье и понедельник закрыть его для посетителей. В воскресенье на территории зоопарка оценивали ущерб. В понедельник здесь шли интенсивные работы по уборке территории. Если все пойдет по плану, во вторник зоопарк возобновит работу, и посетителям снова будут доступны в том числе экскурсионные услуги. Хотя буря закончилась, созданные ею угрозы во многих местах еще не устранены. Поврежденные деревья и ветви продолжают ломаться. К тому же часть повреждений заметна не сразу. Особенно опасны надломленные или накренившиеся деревья, нависшие ветви, а также деревья с расшатанной корневой системой. Поэтому Рига Смежа призывает жителей по-прежнему проявлять осторожность, следить за актуальной информацией компании и не заходить на территории, где идут работы по ликвидации последствий бури или размещены предупреждения об опасности. Сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги. Позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия. Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Mix FM 102.7. Reklāma.
2: Nu, cik ilgi tas iespējami? Šis katls darbojas sliktāk nekā traktors laukā.

0: FM. Radio numărul 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numărul 1. Mix FM
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Самоуправления должны помогать людям, оставшимся без электроснабжения и связи, а жителям следует обзавестись генераторами. Далее об этом и других событиях более подробно. Самоуправления несут ответственность за выявление и оказание необходимой помощи людям, которые после бури в минувшие выходные все еще остаются без электричества и связи, заявил в понедельник после заседания Совета по кризисному управлению руководитель Центра кризисного управления Арвис Зиле. В первую очередь это ответственность самоуправлений, потому что они знают своих людей, отметил он. Как указал руководитель центра, у жителей наготове должна быть сумка на 72 часа. В условиях более разрушительной катастрофы восстановить электроснабжение за 72 часа может быть невозможно, сказал Зиле. Поэтому домохозяйствам следует задуматься о том, как обеспечить себя, например, в зимний период, если пропадет электричество. Нужен генератор такой мощности, который сможет потянуть самые важные вещи – систему отопления дома, обеспечить воду, работу электроплиты, указал руководитель центра. Он отметил, что такие генераторы – необходимое средство для выживания, поэтому домохозяйствам по возможности следовало бы ими обзавестись. Руководитель центра кризисного управления сообщил, что центр разработает предложение по созданию пунктов устойчивости. Это могут быть специальные пункты в регионах, где жители в кризисных ситуациях смогут воспользоваться связью, получить актуальную информацию и помощь. Также, как указал Зиле, несмотря на то, что были разосланы красные и желтые оповещения о сильных ливнях и ветре, не во всех случаях предупреждения были приняты во внимание, в том числе проходили мероприятия. В связи с этим центр разработает для рассмотрения в правительстве предложение о конкретных действиях в случае рассылки оповещений, а именно, какие мероприятия могут состояться, а какие при оранжевом или красном предупреждении необходимо отменить. Будет разработан алгоритм для таких случаев, который должны будут соблюдать общество и организаторы мероприятий. В настоящее время это зависит от ответственности только самих организаторов мероприятий. Правительство во вторник не будет рассматривать разработанные Министерством образования и науки поправки к стандартам основного и всеобщего среднего образования, которые предусматриваются с следующего учебного года, существенные изменения порядка оценки знаний школьников, в том числе условий сдачи и оценки централизованных экзаменов, сообщил в понедельник после заседания Коалиционного совета министр финансов Марис Кучинскис. Он указал, что коалиция продолжит работу над этими вопросами 31 августа. Сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди и, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги. Позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия. Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
3: Laba atlaide ir labākais atbalsts. Tāpēc organisma stiprināšanai Apotēka aptiekās šomēnes 50% atlaide formula Vitali D vitamīna produktiem, sprejam, kapsulām un pastilām. Kā arī 50% atlaide Molers produktu izlasei ar omega 3 taukskābēm, 45% atlaide Livol ekstra magnījiem un 30% atlaide Ortomol produktu izlasei. Labās rokās! Apotēka!

FM 102,7.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньяс.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
3: Vasara jaunā noskaņā Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāj austeru sezonu. Visu vasaru austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonadēļ Lidl veikalos gāzēts dzēriens 0,33 litri 59 centi. Pilnpiena biespiens XXL 1,2 kg 4,19. Tualetes papīrs 32 ruļi 5,49. Lidl ir vērtīgi.
0: Mix FM

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
3: Uzmanību, deg! Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi. Šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV.
4: Britu alternatīvā roka zvaigznes Placebo 16. oktobrī Xiaomi arēnā. Biļetes biļešu servisā. Placebo 16. oktobrī Rīgā.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии переменная облачность. В некоторых районах по-прежнему ожидаются дожди, возможны сильные ливни и грозы. Наиболее сильные осадки утром со стороны Риги, позже в южной и восточной частях страны. Ветер северо-западный от слабого до умеренного. Температура воздуха от 17 до 21 градуса тепла. В Риге временами дожди, возможны сильные ливни и грозы. Во второй половине дня осадки прекратятся. Ветер северо-западный порывами до 14 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 19 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Reklāma.
3: Dažreiz lieliskam vakaram vajag pavisam nedaudz. Gardu ēdienu, patīkamu atmosfēru un cilvēkus, ar kuriem vēlaties būt kopā. My Life – mājīgs mājas virtuves restorāns Jūrmalā, kur iemīļotas garšas un silta atmosfēra rada īpašus mirkļus. Sāciet rītu ar brokastīm, satiecieties pusdienās vai pavadiet vakaru kopā ar saviem mīļajiem restorānā My Life. My Life – restorāns jūsu īpašajiem mirkļiem. Meža prospekts 49, Jūrmala.
0: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: Mix FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
2: Radio numar viens.
0: Mix FM.
1: 102.7.
2: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В бурю была нарушена работа почти каждого пятого банкомата в стране. Далее об этом и других событиях более подробно. Во время шторма в минувшие выходные перебои в работе возникли у 183, или примерно пятой части, всех банкоматов в стране, сообщили в Банке Латвии. В банке отмечают, что эта ситуация позволила на практике оценить готовность финансового сектора работать в условиях одновременных перебоев с электроснабжением, связью и другой инфраструктурой. Всего в Латвии насчитывается 869 банкоматов. И во время шторма работа 183 из них была в той или иной степени нарушена. Из 94 критически важных банкоматов перебои в работе возникли у 17. В Банке Латвии указывают, что банки действовали в соответствии со своими планами обеспечения непрерывности деятельности, которые вводятся в действие в подобных ситуациях. Банковские услуги, включая межбанковские переводы и мгновенные платежи, были доступны населению без существенных перебоев. Оффлайн-платежи работали в магазинах, которые с помощью электрогенераторов могли обслуживать покупателей и при отсутствии связи. Инфраструктура оффлайн-платежей не работает, если в торговой точке нет электричества. В Банке Латвии подчеркнули, что функция офлайн-платежей активируется при использовании платежной карты. Ее необходимо вставить в платежный терминал и ввести пин-код. Функция офлайн-платежей доступна в крупнейших торговых сетях, на автозаправочных станциях и в аптеках. Она доступна не во всех торговых сетях, а лишь тех, которые выразили заинтересованность в ее подключении. Соответствующие предложения направляются и другим торговым сетям. В регионах с перебоями в электроснабжении продолжали работать критически важные банкоматы, расположенные в общедоступных местах. Проблемы возникли с банкоматами в торговых центрах, которые из-за отключения электричества не открывались и были недоступны ни для служб инкассации, ни для жителей. В Банке Латвии отмечают, что ранее обращали внимание ответственных учреждений на вопрос доступности банкоматов и предлагали возможные решения. Одно из них – предложение руководителя Центра кризисного управления о создании пунктов устойчивости. Их можно было бы разместить в отдельных магазинах, где также находятся критически важные банкоматы. Банк Латвии также призывает каждого хранить часть средств наличными или создавать резерв, предназначенный для кризисных ситуаций. Государственная пожарно-спасательная служба по-прежнему получает вызовы на ликвидацию последствий бури. К утру вторника на единый номер экстренной помощи 112 поступило 3347 вызовов, связанных с причиненными ветром разрушениями. Хотя количество новых заявок значительно сократилось, за прошедшие сутки они продолжали поступать из всех регионов Латвии. В целом получено 267 вызовов, в том числе больше всего из Риги – 140. В целом же больше всего вызовов на ликвидацию последствий бури поступило в Риге – 1164, в Рижском регионе – 860, в том числе 243 в Юрмале. В Латгале поступило 496 заявок, в Земгале 450, в Курземе 203, в Видземе 174 заявки. ГПСС призывает жителей по-прежнему сохранять осторожность. На деревьях все еще могут быть надломленные ветки. Деревья с поврежденными стволами могут неожиданно упасть. ГПСС призывает жителей не приближаться к поврежденным или накренившимся деревьям, сломанным ветвям, а также к поврежденным линиям электропередачи и оборванным проводам. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный и северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Латвия может запросить у Еврокомиссии помощь для покрытия ущерба от бури. Далее об этом и других событиях более подробно. Для покрытия расходов, связанных с последствиями бури, Латвии, вероятно, придется обратиться за финансовой поддержкой к Европейской комиссии, заявил министр умного управления регионального развития Эдгарс Таварс. На вопрос, какая сумма может потребоваться, Таварс ответил, что не хочет спекулировать. Министр финансов вчера назвал мне цифру, сколько у государства осталось на непредвиденные расходы. На вопрос, хватит ли этого, я сказал, что не могу ответить и гарантировать, отметил Таварс, предположив, что могут потребоваться несколько десятков миллионов евро. Самоуправление в течение двухлетнего периода могут претендовать на компенсацию государством 70% затрат на ликвидацию последствий бури. Остальной объем ущерба должны компенсировать сами самоуправления. Жители могут обращаться за компенсациями в свое самоуправление, которое проведет обследование повреждений и обратиться в Министерство умного управления регионального развития. Этот ущерб государство компенсирует самоуправлением в размере 50%. Во вторник правительство примет решение о возможности продлить установленный для самоуправления срок подачи заявок об ущербе в кабинет министров с 3 до 10 рабочих дней. Правительство сегодня утвердило выделение дополнительного финансирования в размере 12 миллионов 100 тысяч евро на оплату услуг мобильных команд паллиативной помощи, 5 миллионов 850 тысяч евро Министерству благосостояния на обеспечение социальной части услуг с августа по ноябрь этого года и 6 миллионов 270 тысяч евро Национальной службе здравоохранения за медицинские расходы. Финансирование выделено из средств на непредвиденные случаи. Услуги мобильных команд паллиативной помощи по месту жительства включают в себя лечение и облегчение вызванных болезней, симптомов, а также социальный уход, психологическую, социальную и духовную поддержку. Услуги предназначены для совершеннолетних лиц, имеющих решение консилиума врачей больницы 4 или 5 уровня о необходимости паллиативной помощи по месту жительства с прогнозируемой продолжительностью жизни до 6 месяцев. Поддержку могут получить также близкие пациентов и другие лица, участвующие в уходе за ними, в том числе после утраты близких. Минздрав отметил, что число получателей услуг паллиативной помощи на дому продолжает расти. В первом полугодии прошлого года их получили 1793 пациента. В первом полугодии этого года 2406 пациентов, что на 613 пациентов или 34% больше. В период с января 2025 года по июнь этого года услуги на дому в общей сложности получили 4500 пациентов. Из них 3595 пациентов или 80% в период до 180 дней. 905 пациентов или 20% дольше 6 месяцев. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный и северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается, ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
0: Mix FM
2: 102.7.
0: Реклама. Augusts PTA veikalā. Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Dāvanu laiks! Pērkot Candy, Aigā, Electrolux, Haier, saņemiet noderīgas dāvanas! Mikroviļņu krāsnis, vinziņu komplektu, līdz pat 80 eiro naudas atmaksu, pērkot Bosch firmas putekļu sūcēju. Ir vēl! Nāc un izvēlies! Noteikumi PTA LV vai PTA veikalā Dambija 3A. Daram, ka mēs jums daram!
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 24. augusta jasmīna rīsi 1 kilograms 2,99, tvaicēti rīsi 800 gramu 1,09. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
4: Vairāk nekā 30 gadus viņi iekaro pasauli. Las Vegas rezidenti, skatuves leģendas, Australia Standard from Down Under. Ar jauno programmu Must Wanted Tour. Augstas enerģijas šova revija, kas aizrauj elpu. 26. oktobrī Atta centre Rīgā. Biļetes tikai biļešu servis LV.
0: Mix.

0: FM. Radio numur 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Наиболее значительные последствия бури в Гослесах могут быть устранены в течение 4 месяцев. Далее об этом и других событиях более подробно. Наиболее значительные последствия бури в государственных лесах можно будет устранить в течение 4 месяцев, если погодные условия не ухудшатся, сообщили в АО «Государственные леса Латвии». Объем поврежденных во время бури деревьев, по предварительным прогнозам, может превысить 100 тысяч кубометров. В настоящее время в первую очередь освобождаются от поваленных деревьев проезжие части дорог и убираются опасные деревья. Большое количество осадков, обилие воды в канавах и переувлажненная почва ограничивают и затрудняют передвижение лесной техники, поэтому сначала ликвидируются последствия бури в тех местах, куда можно физически добраться. Повреждения в лесах очень неравномерны. В основном повалены отдельные деревья на большой территории, а не уничтожены большие сплошные массивы. Особенно заметны завалы деревьев на опушках, окраинах полей, вдоль дорог. Повалены и сломаны в основном крупные деревья, преимущественно лиственные, в том числе осины, березы, ивы, а также деревья с дефектами. Основной причиной сбоев мобильной связи по-прежнему остаются длительные отключения электроэнергии. В некоторых регионах признались крупнейшие операторы мобильной связи. Работа большей части мобильной связи и интернет-сервисов восстановлена. В большинстве случаев доступность услуг обеспечивается резервными решениями. Нарушение связи в настоящее время все еще наблюдается в некоторых районах, в том числе в окрестностях Бауски, Лудзе, Краслава, Прейли, Резекне, Якобпилса, Айскраукле, Огре, Тукумса, Цесиса. Услуги связи в городах в основном восстановлены полностью. В Рижском аэропорту за 7 месяцев этого года обслужено 3 миллиона 990 тысяч пассажиров, что на 1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. За 7 месяцев этого года в аэропорту обслужено 36 тысяч 800 рейсов, что на 2% больше, чем за соответствующий период годом ранее. А объем авиационных грузов вырос на 52% до 16 тысяч 600 тонн. В июле в аэропорту обслужено 714 тысяч пассажиров, это на 2% больше, чем за тот же месяц 2025 года. Ригу как пересадочный аэропорт в июле использовали 25% пассажиров. Число обслуженных рейсов в июле этого года по сравнению с июлем 2025 выросло на 6%. Авиационных грузов было обслужено на 2200 тонн или почти на треть больше, чем в июле прошлого года. Самыми востребованными у пассажиров направлениями из Рижского аэропорта за 7 месяцев этого года были Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Турция, Италия. Крупнейшими пассажирскими перевозчиками в аэропорту являются Air Baltic 59% и ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair 19,7%. Лидерами по грузовым авиаперевозкам FlyKiva 38%, Air Baltic 26% и немецкая почтово-логистическая группа DHL 15%. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный и северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
0: Микс FM.

0: Move like that.
1: Mix FM 102.7. Like a genius.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается, ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.
1: Mix FM 102.7. Реклама. Atceraties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk? Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
3: Mix FM. Spotify Dance Top 20.
1: 8. vieta.
4: Jazzy.

0: Mix FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается, ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайка Зинес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный-северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается, ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается, ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Виньяс.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. В бурю была нарушена работа почти каждого пятого банкомата в стране. Далее об этом и других событиях более подробно. Во время шторма в минувшие выходные перебои в работе возникли у 183, или примерно пятой части, всех банкоматов в стране, сообщили в Банке Латвии. В банке отмечают, что эта ситуация позволила на практике оценить готовность финансового сектора работать в условиях одновременных перебоев с электроснабжением, связью и другой инфраструктурой. Всего в Латвии насчитывается 869 банкоматов. И во время шторма работа 183 из них была в той или иной степени нарушена. Из 94 критически важных банкоматов перебои в работе возникли у 17. В Банке Латвии указывают, что банки действовали в соответствии со своими планами обеспечения непрерывности деятельности, которые вводятся в действие в подобных ситуациях. Банковские услуги, включая межбанковские переводы и мгновенные платежи, были доступны населению без существенных перебоев. Оффлайн-платежи работали в магазинах, которые с помощью электрогенераторов могли обслуживать покупателей и при отсутствии связи. Инфраструктура оффлайн-платежей не работает, если в торговой точке нет электричества. В Банке Латвии подчеркнули, что функция офлайн-платежей активируется при использовании платежной карты. Ее необходимо вставить в платежный терминал и ввести пин-код. Функция офлайн-платежей доступна в крупнейших торговых сетях, на автозаправочных станциях и в аптеках. Она доступна не во всех торговых сетях, а лишь тех, которые выразили заинтересованность в ее подключении. Соответствующие предложения направляются и другим торговым сетям. В регионах с перебоями в электроснабжении продолжали работать критически важные банкоматы, расположенные в общедоступных местах. Проблемы возникли с банкоматами в торговых центрах, которые из-за отключения электричества не открывались и были недоступны ни для служб инкассации, ни для жителей. В Банке Латвии отмечают, что ранее обращали внимание ответственных учреждений на вопрос доступности банкоматов и предлагали возможные решения. Одно из них – предложение руководителя Центра кризисного управления о создании пунктов устойчивости. Их можно было бы разместить в отдельных магазинах, где также находятся критически важные банкоматы. Банк Латвии также призывает каждого хранить часть средств наличными или создавать резерв, предназначенный для кризисных ситуаций. Государственная пожарно-спасательная служба по-прежнему получает вызовы на ликвидацию последствий бури. К утру вторника на единый номер экстренной помощи 112 поступило 3347 вызовов, связанных с причиненными ветром разрушениями. Хотя количество новых заявок значительно сократилось, за прошедшие сутки они продолжали поступать из всех регионов Латвии. В целом получено 267 вызовов, в том числе больше всего из Риги – 140. В целом же больше всего вызовов на ликвидацию последствий бури поступило в Риге – 1164, в Рижском регионе – 860, в том числе 243 в Юрмале. В Латгале поступило 496 заявок, в Земгале 450, в Курземе 203, в Видземе 174 заявки. ГПСС призывает жителей по-прежнему сохранять осторожность. На деревьях все еще могут быть надломленные ветки. Деревья с поврежденными стволами могут неожиданно упасть. ГПСС призывает жителей не приближаться к поврежденным или накренившимся деревьям, сломанным ветвям, а также к поврежденным линиям электропередачи и оборванным проводам. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный и северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается небольшая переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами туман, слабый ветер, ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, местами на побережье плюс 14. В среду днем ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный, северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, осадков не ожидается, ветер северный от 1 до 4 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов.

0: Mix FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Латвия может запросить у Еврокомиссии помощь для покрытия ущерба от бури. Далее об этом и других событиях более подробно. Для покрытия расходов, связанных с последствиями бури, Латвии, вероятно, придется обратиться за финансовой поддержкой к Европейской комиссии, заявил министр умного управления регионального развития Эдгарс Таварс. На вопрос, какая сумма может потребоваться, Таварс ответил, что не хочет спекулировать. Министр финансов вчера назвал мне цифру, сколько у государства осталось на непредвиденные расходы. На вопрос, хватит ли этого, я сказал, что не могу ответить и гарантировать, отметил Таварс, предположив, что могут потребоваться несколько десятков миллионов евро. Самоуправление в течение двухлетнего периода могут претендовать на компенсацию государством 70% затрат на ликвидацию последствий бури. Остальной объем ущерба должны компенсировать сами самоуправления. Жители могут обращаться за компенсациями в свое самоуправление, которое проведет обследование повреждений и обратиться в Министерство умного управления регионального развития. Этот ущерб государство компенсирует самоуправлением в размере 50%. Во вторник правительство примет решение о возможности продлить установленный для самоуправлений срок подачи заявок об ущербе в кабинет министров с 3 до 10 рабочих дней. Правительство сегодня утвердило выделение дополнительного финансирования в размере 12 миллионов 100 тысяч евро на оплату услуг мобильных команд паллиативной помощи, 5 миллионов 850 тысяч евро Министерству благосостояния на обеспечение социальной части услуг с августа по ноябрь этого года и 6 миллионов 270 тысяч евро Национальной службе здравоохранения за медицинские расходы. Финансирование выделено из средств на непредвиденные случаи. Услуги мобильных команд паллиативной помощи по месту жительства включают в себя лечение и облегчение вызванных болезней, симптомов, а также социальный уход, психологическую, социальную и духовную поддержку. Услуги предназначены для совершеннолетних лиц, имеющих решение консилиума врачей больницы 4 или 5 уровня о необходимости паллиативной помощи по месту жительства с прогнозируемой продолжительностью жизни до 6 месяцев. Поддержку могут получить также близкие пациентов и другие лица, участвующие в уходе за ними, в том числе после утраты близких. Минздрав отметил, что число получателей услуг паллиативной помощи на дому продолжает расти. В первом полугодии прошлого года их получили 1793 пациента. В первом полугодии этого года 2406 пациентов, что на 613 пациентов или 34% больше. В период с января 2025 года по июнь этого года услуги на дому в общей сложности получили 4500 пациентов. Из них 3595 пациентов или 80% в период до 180 дней. 905 пациентов или 20% дольше 6 месяцев. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный и северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Наиболее значительные последствия бури в Гослесах могут быть устранены в течение 4 месяцев. Далее об этом и других событиях более подробно. Наиболее значительные последствия бури в государственных лесах можно будет устранить в течение 4 месяцев, если погодные условия не ухудшатся, сообщили в АО «Государственные леса Латвии». Объем поврежденных во время бури деревьев, по предварительным прогнозам, может превысить 100 тысяч кубометров. В настоящее время в первую очередь освобождаются от поваленных деревьев проезжие части дорог и убираются опасные деревья. Большое количество осадков, обилие воды в канавах и переувлажненная почва ограничивают и затрудняют передвижение лесной техники, поэтому сначала ликвидируются последствия бури в тех местах, куда можно физически добраться. Повреждения в лесах очень неравномерны. В основном повалены отдельные деревья на большой территории, а не уничтожены большие сплошные массивы. Особенно заметны завалы деревьев на опушках, окраинах полей, вдоль дорог. Повалены и сломаны в основном крупные деревья, преимущественно лиственные, в том числе осины, березы, ивы, а также деревья с дефектами. Основной причиной сбоев мобильной связи по-прежнему остаются длительные отключения электроэнергии. В некоторых регионах признались крупнейшие операторы мобильной связи. Работа большей части мобильной связи и интернет-сервисов восстановлена. В большинстве случаев доступность услуг обеспечивается резервными решениями. Нарушения связи в настоящее время все еще наблюдаются в некоторых районах, в том числе в окрестностях Бауски, Лудзе, Краслава, Прейли, Резекне, Якобпилса, Айскраукле, Огре, Тукумса, Цесиса. Услуги связи в городах в основном восстановлены полностью. В Рижском аэропорту за 7 месяцев этого года обслужено 3 миллиона 990 тысяч пассажиров, что на 1% меньше, чем за соответствующий период прошлого года. За 7 месяцев этого года в аэропорту обслужено 36 тысяч 800 рейсов, что на 2% больше, чем за соответствующий период годом ранее. А объем авиационных грузов вырос на 52% до 16 600 тонн. В июле в аэропорту обслужено 714 тысяч пассажиров, это на 2% больше, чем за тот же месяц 2025 года. Ригу как пересадочный аэропорт в июле использовали 25% пассажиров. Число обслуженных рейсов в июле этого года по сравнению с июлем 2025-го выросло на 6%. Авиационных грузов было обслужено на 2200 тонн, или почти на треть больше, чем в июле прошлого года. Самыми востребованными у пассажиров направлениями из Рижского аэропорта за 7 месяцев этого года были Германия, Великобритания, Финляндия, Дания, Швеция, Турция, Италия. Крупнейшими пассажирскими перевозчиками в аэропорту являются Air Baltic 59% и ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair 19,7%. Лидерами по грузовым авиаперевозкам Fly Kiva 38%, Air Baltic 26% и немецкая почтово-логистическая группа DHL 15%. Завтра в Латвии ожидается облачная погода, значительных осадков не прогнозируется, ветер северный и северо-восточный до 5 метров в секунду, температура воздуха от 18 до 22 градусов тепла. В Риге в среду будет солнечно, в течение дня облачность увеличится, столбики термометров поднимутся до плюс 20 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1.